0: Пусть так будет.
1: Я прям... Мислим, че раздам какво ще сте. Маха да е ваши ваша антона.